сердце нас. А там пусть, но я сам очековас. Святоний з веселом до Львова.